0: Oui, c'est vrai, oui, 60, 70, 80, 90 parfois même, eh oui. Une radio, radio et plus. Donc, nous faisons radio, radio, plus. Voilà. Ça me semble clair, non?
1: Ты мне не любишь. Вообще, к тебе хорошо отношусь.
2: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, кошке,
1: птичке. Что тебе не нравится?
2: Ну, тебе ничего не нравится.
1: Да ладно.
2: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что...